чай, камує дажей, я не білу з ногтя, бяки не карт, та упасть лапче, гей, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, дежу, д